Пассажир пришел. А я Карло Топот. Кепа Майо Карло. Алле, миксер. Смотри, Юрия попал. Он того музею.